0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: «Прибой» — музыка без границ. Стили без ограничений.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: 17 мая, 18:00, Анжа-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжа-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47. Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Otro giro en la historia.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Табасаранская поговорка.
8: «Абди ин алархур сабрадарди родучуру».
9: «Кто набросится на два, тому и одно не достанется».
10: Радио «Прибой».

0: весна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Поздравляем! Настой на 107 FM.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – СЛД. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Василя Макла.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама. 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация. Консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

О любви не говорят, о ней все сказано, и самое главное, поступки доказывают, насколько это чувство истинно. Ну и, по крайней мере, друзья, Гаджилав Гаджилаев, скажи, что любишь именно с этой композиции, открыл новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». В студии Зухра Камалова поприветствую всех-всех в этот воскресный чудесный майский день. Сегодня у нас уже 10 мая, и пусть не только сегодняшний день, и каждый приносит вам радости и вдохновение. Конечно, пусть мечты сбываются, планы реализуются легко, успешно, ну а здоровье будет крепким, потому как и для отдыха оно тоже необходимо. Если вы сегодня решили попасть на природу, то делайте это вместе с радиостанцией «Прибой».

0: Вчера, 9 мая в 13:30 по московскому времени, узнаваемые из пивных нот расцветали яблони и груши, одновременно зазвучали в разных уголках нашей России. Это стало музыкальным символом народного единства, потому как прошла акция в День Победы «Страна поет Катюшу-2026». Ровно в 13:30 ее запели во всей нашей необъятной родине. Ну а в нашем эфире Олеся Супронова и также Катюша на 40 языках народов, друзья, прозвучала в эфире радиостанции «Прибой». Конечно, известные композиции, хиты, а также новинки в нашем эфире. Нина Халилова «Моя родня».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: любовь твою.
1: Тимур Темиров. Да, действительно, спасибо за любовь. Можно, конечно, сказать в разные моменты. Когда мы хотим выразить признательность за заботу, за поддержку или другие проявления любви, а также внимания со стороны близких. Это, конечно, не ограничивается конкретной датой или событием. Можно это сделать с утра за чашечкой кофе, ну, например, с помощью фразы «Спасибо, что ты есть». Ну, я думаю, что не учить вас этому, а вы, напротив, можете сделать это с помощью и сообщения в наше приложение «Макс» 8988-291-1007. Ну и, конечно, это можно сделать в течение дня, потому как целый час ваших приветов и поздравлений с 12 до 13.00. Так что, проявляя поддержку, вы даете знать другому человеку, что он для вас дорог. Ну а что касается нашего эфира, конечно, вы дороги для нас, поэтому мы решили, как обычно, вас снабдить полезной информацией.
2: Радио «Прибой» о погоде.
1: Конечно, многие запланировали выезд на природу, но это не исключение из правил, а напротив, это традиция. Уже в Махачкале 23 градуса, такая температура комфортная, сохранится в течение дня, небольшая облачность, ветер умеренный, до 12 метров в секунду наблюдаются порывы в течение дня. А вот атмосферное давление около нормы, температура морской воды 14 градусов, волнение моря легкое. В Кизляре и в Кизыл-Юрте с утра 27, в Хасавюрте 26, днем в Кизляре и в Хасавюрте ожидается до 29 градусов. В Буйнакске 23, днем 24, переменная облачность, Дербенте 21, ясная погода.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12.

0: Реклама на радио. Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Да, друзья, 10:44, а это значит сюрпризы для кого-то долгожданные. Есть у нас, кстати, голосовое сообщение. Так, я давайте, потому что там у нас немного в этом голосовом сообщении были помехи, я просто озвучу. Поприветствовали всех слушателей радиостанции «Прибой» и нас ведущих, и от всей души поздравляют всех с праздником Победы. Особенно хотят поздравить всех, кто служил с 1987 по 89. Конечно, желают здоровья, крепости и сил, и просят подарить композицию «Здесь птицы не поют» или «Наш 10-й батальон».
1: Птицы не поют

Урганта. Здесь птицы не поют. Это композиция для всех, кто служил 87 по 89. Победа желает наш слушатель. И, конечно же, здоровья крепкого. Поздравляю всех с Днем Победы. Ну что, мы движемся дальше. И к этому времени еще один сюрприз. Добрый день, радиостанция «Прибой». Мы бригада тепличников с села Первомайское Кайкенского района. От всей души хотим поздравить свою коллегу Аминатаеву с днем рождения. В этот прекрасный день хотим пожелать

0: Напоминает оставаться тебе любимой, красивой, привлекательной и жизнерадостной. И пусть все заветные мечты и желания исполняются, а праздник преподнесет много позитивных эмоций и впечатлений. Ну что ж, любимая женщина в исполнении шамана сразу после небольшого рекламного блока.
1: Реклама.
2: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: слушай лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно. Ретро-час. На радио «Прибой».
2: Сегодня у нас 10 мая, друзья, день воскресный, праздничный. Мы продолжаем наслаждаться этим временем. Самое чудесное время года, конечно, весна. За окном у нас уже летняя температура. Розы зацветают, значит, лето календарное, природное. Немного не совпадает. Ну, а в нашем эфире, друзья, музыка на любой вкус создает настроение для каждого индивидуально. И, конечно, разные стили и направления. Ну, например, давайте так вспомним легендарных Led Zeppelin. Вот когда они взорвали британскую, затем и мировую сцену в конце 60-х, то более всего привлек внимание поклонников их фронтмен Роберт Плант. Его фирменный образ, конечно, включал узкие джинсы, шелковые блузы, распахнутые на груди и копну кудрявых золотистых волос. Все это, конечно, в сочетании с его уникальным металлическим фальцетом, ну, не только сражало на повал всех поклонниц, но и порождало массу подражателей. Кстати, по сей день никому не удалось ни перепеть его, ни даже скопировать его манеры и жесты. Конечно, трудная история и операция на связках, и потери сына, и сольная карьера. Но все же, именно его мы и послушаем. Откроем нашу музыкальную подборку «Ретро-часа» в студии Зухра Камалова. До 15 мы с вами вместе и, конечно, предлагаем вам ваше любимое.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Легендарный квартет Абба в эфире радиостанции «Прибой», друзья, где продолжается у нас ретро-час, и мы, конечно, продолжаем с вами наслаждаться отдыхом. Я предложу вам одну из, так скажем, композиций в стиле диско. Это группа «Мираж», советско-российская музыкальная группа, конечно, евродиско. Вот, и в период с 86 по 88 это Наталья Гулькина и Светлана Разина. Именно они были солистами этой группы. В 84-м участники хард-рок коллектива «Тяжелый характер», гитарист Сергей Проклов и вокалист Михаил Кирсанов объединились в группу «Зона активности». В качестве клавишника они пригласили студента Московского авиационного института Андрея Летягина. Направлением коллектива стал New Wave. Звучание проекта отличалось, конечно, от прежнего хард-рока и должно было воплощать новую волну. Прогрессивный электронный рок, который тогда только начинал входить в моду в СССР. Ну а годом позже, в феврале 86-го, коллектив получил название «Мираж» и вскоре обосновался в «Рекорд», где Андрей Летягин собрал студию для профессиональной записи. Спустя некоторое время им было сочинено 12 композиций, на которые поэт Валерий Соколов положил стихи, ориентированные на женский вокал. Вот для исполнения вокальных партий к первым песням авторы пригласили Маргариту Суханкину, знакомую Летягина. Согласившись, та приняла участие в записи композиции «Звезды нас ждут», видео «Эта ночь». Однако участвовать в записи остального материала для будущего альбома отказалась, так как она намеревалась сделать для себя оперную карьеру и не хотела быть замеченной в группе, исполняющей популярную музыку. Ну, конечно, песни были безумные, вспоминала Суханкина в одном из интервью. «Млечный путь», так называется композиция, которая нам напомнит о том, что было.
1: Музыкально. В стиле. На радио «Прибой». Хит в стиле диско.

0: Moscow, именно так называется композиция Чингисхана в эфире радиостанции «Прибой». Кстати, друзья, действительно, Москва – это одна из самых уникальных европейских столиц. Она наиболее населенная, имеет самую большую по площади агломерацию, да и после последнего расширения самую большую городскую площадь. И здесь все самое высокое в России – уровень жизни, цены на жилье, зарплаты, плотность автомобилей на дорогах, количество миллионеров и даже миллиардеров на один квадратный километр. А знаете ли вы, что коренными москвичами принято еще называть только четвертое поколение жителей? На данный момент это менее 2% от всего населения Москвы. Всего 200 тысяч насчитывается. Конечно, это потому, как произошла не только иммиграция, но и эмиграция. После того, как СССР распался, за рубеж сразу выехало около 100 тысяч коренных москвичей. Но не только этот факт. Расположенная в Москве библиотека имени Ленина является самой крупной в Европе. Это русская государственная библиотека, одна из самых обширных в мире. Она находится на втором месте после библиотеки Конгресса США. В ней 40 миллионов книг. А еще в московском метрополитене существует 4 заброшенные станции, так называемые призраки. А у Кремлевской стены находится не только известный во всем мире мавзолей Ленина, но и некрополь, где захоронены важные политические и военные деятели страны. Конечно, много фактов можно еще перечислять, но, например, знаменитые кремлевские куранты, старейшие часы во всей России. Ну, а мы продолжаем музыкальную подборку, и сразу после небольшого рекламного блока мы услышим песню на даргинском языке в исполнении Султанат Курбановой. Это у нас золотой хит Дагестана. Так что, друзья, не уходите. Все самое интересное впереди.
1: Реклама на радио. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-982-47-47.
8: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007.

0: Алена Апина и Ксюша, друзья, в эфире радиостанции «Прибой». Если, конечно, вы решили прогуляться, при этом взяли автомобиль, ну и прямо сейчас расскажем о состоянии на дороге.
1: Пробки на дорогах.
0: Так, Яндекс.Карты нам помощь. И что у нас есть? В Махачкале у нас небольшое замедление движения по Гейдар-Гаджиева в сторону троллейбусного кольца, а также в районе ЦУМа по Каркмасову в направлении к улице Толстого. Есть еще затор, друзья, вот при выезде, по крайней мере, в районе Цумадинского рынка и даже ранее. Вот в районе Северного автовокзала и как раз-таки поворот перекресток на Казбекова, это район Семендера. А также ближе к этому перекрестку при въезде в город. Вот небольшое, конечно, есть у нас замедление движения, в остальном у нас все свободно и хорошо. Ну а еще для всех автолюбителей в мае стало известно о резком ужесточении дорожного контроля. Ну формально, конечно, новых штрафов не появилось, но подход ГИБДД и судов к хроническим нарушителям изменился в корне. Теперь за маневры, которые раньше обходились легким испугом или квитанцией в 500 рублей, можно надолго лишиться водительского удостоверения. Скорость под особым контролем, штрафы больше не спасут, причем бороться инспекторы ГИБДД, главное с чем, это будут с систематическим превышением скорости. Если раньше превышение на 60 км в час часто заканчивалось минимальным штрафом, то теперь дорожные комплексы научились анализировать профиль водителя. Если нейросеть видит, что вы регулярно игнорируете знаки в жилых зонах,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане полдень. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: А по субботам и воскресеньям, друзья, эта программа выходит с 12 до 13.00, так что используйте этот момент. Для этого вам нужен просто мобильный телефон и, конечно, приложение «Макс». 8-988-МТС-291-1007. В студии Зухра Камалова проведем программу вместе с вами, общаясь, и еще поблагодарим нашего спонсора программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир». Час желаний.
1: Вот открываем, друзья, программу сообщением, которое пришло нам из Астрахани. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишет вам Наида. Хочу сегодня передать привет всем дагестанцам и отдельное спасибо хочу сказать моим сестренкам Джамалхат и Кумсият. Они приехали к нам в Астрахань из Избербаши и привезли еще племяшу Маришу. Спасибо им большое. А еще хотелось бы с гордостью сказать, что мои два дедушки, Абдусалам Алиев и Магомед Саид Багамаев, уроженцы селения Нижние Мулебки, дошли до Берлина и вернулись домой с победой. Хвала, конечно, всем в этот праздник, в этот прекрасный день, День Победы, который мы отмечаем не один день. Прежде всего, хочется сказать спасибо за жизнь и мирное небо над головой, а еще пожелать мира и процветания, здоровья, счастья, успехов и благополучия всем, кто живет на нашей прекрасной земле. И подарите, пожалуйста, песню «В землянке» в исполнении Мия Бойко. Ну что ж, Мия Бойко прямо сейчас. Я думаю, что многие из вас пытаются написать сообщение. Так, 988-291-1007.
3: Час желаний.

Ксения Бойко в землянке, именно так называется композиция. Сегодня для гостей из Дагестана Джамалхат и Кумсия, для сестренок, которые приехали в Астрахань к Наиде. Ну и, конечно, друзья, привет всем, кто слушает радиостанцию «Прибой», мы движемся дальше. Да, как вы уже догадались, но прежде общий салам всем передает Магомед. И сегодня желает братьям, которые работают в старом селении Зубутли, чтобы все у них прошло как по маслу. Отдельный салам Артуру, Камилю, Рамазану, Умару. Вот, они очень хорошие ребята. А также конюху Арслану. Это ваш брат Магомед. Еще он хотел сегодня поздравить с днем рождения Убаева Багавдина и Убаева Аббаса. И пожелать им всего самого наилучшего. Конечно, чтобы каждый ваш день был наполнен улыбками, радостью и счастьем. В доме пусть всегда царят любовь, понимание и доброта. Желаем, чтобы вас всегда окружали любимые сердце люди. И пусть все задумано обязательно исполнится. Подарите для всех вышеперечисленных, пишет нам Магомед, композицию Шамиля Ханакаева «Салам, мой народ».

Ассаламу и народ, Шамиль Ханакай в эфире радиостанции «Прибой». Это музыкальный подарочек для Артура, Камиля, Рамазана, Умара от брата Магомеда, а также для Убаева, Хабагавдина и Аббаса. Сегодня в день рождения это был музыкальный подарок. Ну что, 8988 МТС 291-1007. В приложении «Макс. Друзья» вы можете направить нам свои сообщения с любовью и нежностью, как сделал наш постоянный слушатель. Ассаламу алейкум вам, Зухра Камалова. Так начинается следующее послание. А также всем-всем, кто слушает и работает на радиостанции «Прибой», пишет вам ваш постоянный слушатель. Конечно, давно я вам не писал, но не забывал слушать «Прибой». Зовут меня Ахмед. Хочу сегодня... Кстати, друзья, хотелось бы напомнить о том, что сегодня Международный день матери. Вот, и в этот день особенно хочу поздравить для меня самого дорогого человека, который подарил мне жизнь и растил меня. Это мою любимую мамочку Нурмагомедову Джамилю Раджабовну из поселка Тюбе. Конечно, писать можно много, так как в адрес мамочки можно писать долго и много. Хочу сказать, что очень сильно ее люблю. Спасибо большое за все то, что она сделала для меня и сделала меня таким, какой я сейчас есть. Каждый день я прошу Всевышнего, чтобы дал тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ты мой рай, мамочка моя. С пожеланиями, твой сын Ахмед, и если можно, песню в исполнении Дибира Абаева «Мама».

0: Свои приветы и любимая музыка по желанию звони или пиши 8-988-291-1007. Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58-6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
7: Продолжаем, друзья, общение с помощью ваших сообщений. Они приходят в приложение, многие спрашивают про нас, не забыли. Нет, конечно, друзья, не забыла, все по порядку. И вот у нас есть такого содержания сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». Дядя Магомед поздравляет всех кизлярцев с Днем Победы, а Тимур поздравляет всех кизел-юртовцев. Можно для всех кизлярцев и кизел-юртовцев песню «Любэ». Давай за. А еще они желают, чтобы над головой всегда было мирное небо, чтобы этот мир каждый день дарил только счастье, радость, веселье, звонкий смех детей. И пусть отголоски войны останутся только в книгах и фильмах, и пусть в сердцах наших живет гордость за подвиги героев Отечества.

группы Любэ. Давай, за и сериала «Спецназ». Это композиция для всех кизлярцев и кизел-юртовцев от дяди Магомеда и Тимура в честь Дня Победы. Ну что, друзья, 8988, наш контактный, МТС, 291-1007. Программа «Час желаний» продолжается. И есть у нас сообщение из Махачкалы. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», зовут меня Мурат. Хочу сегодня поздравить всех с Днем Победы. А также отдельно моему другу, которого тоже зовут Мурат, хотелось бы сегодня в день его рождения от всей души поздравить и поставить песню на бештинском языке. А еще хочется пожелать ему, пусть глаза всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, и пусть на душе будет тепло и спокойно. Благополучия, добра, ярких моментов жизни. Ну что, два Мурада, надеюсь, вас как-то различает между собой, но композиция «Дельвейс» на бештинском языке в исполнении Хайбулы Хайбулаева сегодня для вас.

0: Ади, именно так называется композиция. Хайбулы, хайбула. Сегодня в качестве музыкального подарка два Мурада отмечает, по крайней мере, у одного точно день рождения, а другой самый лучший друг. В Махачкале живут и друг друга, конечно, уважают и поздравляют. Ну что, мы присоединяемся. И вновь у нас поздравления с днем рождения, но прежде спонсором нашей программы «Час желания» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир».
0: Да-да-да, вы не ошиблись, друзья. Сегодня вот так вот начинается следующее послание. Добрый день, радиостанция «Прибой». Спасибо вам за то, что вы есть. А ваши бодрые будни и выходные, в особенности хорошие, отличные песни, хотели бы вас за это поблагодарить. А еще хотелось бы сегодня поздравить Аминат Таеву с днем рождения. Она работает в бригаде «Бурлият». Хотелось бы пожелать всего самого хорошего, что есть на земле. Счастья, любви и здоровья. Пишет с любовью Марина, с поздравлением, по-моему, вся бригада. И песню для Аминат с просьбой «С днем рождения». Ну что, друзья, будем поздравлять. Итак, 8988, МТС 291, 10-07.

0: Ирина Аллегрова, с днем рождения. Это музыкальный подарочек сегодня для именинницы Аминаты, селения Первомайское Кайкенского района. Работает в бригаде Бурлията, поздравляет Марина и вся бригада. Ну что, мы движемся дальше, друзья. Есть у нас еще сообщение. Привет, радиостанции «Прибой». Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Передаю привет, пишет автор сообщения. Кстати, подписался Ариф из Махачкалы. Передаю привет. Ну, тут пытаются до нас дозвониться, друзья. В приложении «Макс» не набирать наш номер, а писать нам сообщение. Итак, привет, Прибой. Привет моему племяннику Сефи Курбанову Махачкалы. Он сейчас на СВО. Поздравляю его с Днем Победы. Передаю также привет всем радиослушателям и радиоведущим. Поздравляю всех-всех с этим замечательным праздником. С праздником Победы. Хотелось бы подарить специальному племяннику композицию «Живой» в исполнении шамана.
1: Час желаний.

0: живы они останутся в нашей памяти, друзья, и для всех участников специальной военной операции посвящалась, и особенно племяннику Сефи Курбанову Махачу, который находится именно там, от Арифа. Ну что ж, друзья, мы продолжим сразу после небольшого информационного блока.
1: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Фит-сервис Автосервис. Фит-сервис Автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
9: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
0: Так, друзья, ваша активность высокая, потому как чувствуется, что сегодня у нас день выходной. Вот, ну и, конечно, вот есть у нас тут заказанные композиции, пытаюсь найти то, я думаю, что будет, ну, по нраву, по крайней мере, тот, кто пишет. Угу. Ну, давайте начнем зачитывать. Добрый день, всем добрый день, так начинается послание. Хочу передать вам теплый привет теплому радиоприбой из теплого Ленинкента от Эльмиры, а также всему Левашинскому району, селение Чуни. И хотелось бы услышать песню Магомеда Шамсудинова. Большое вам спасибо, радиостанции «Прибой». Не забуду, так называется песня на аварском языке. Сегодня она, Эльмирочка, для вас.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Это был теплый привет, а также зажигательный привет всему Левашинскому району, селению Чуни из теплого Ленинкента от Эльмиры. Ну что, друзья, движемся, не только движемся, мы, знаете, с вами танцуем, не оставляем себя на месте. По крайней мере, движение – это жизнь, не правда ли? Есть у нас еще сообщение. Так, если вы решили поучаствовать в нашей программе, то стоит поторопиться. Итак, 8-988, это МТС, 2.

0: «Мама» — именно так называется композиция Магомеда Аликперова на лезгинском языке. Это Самир, который написал нам в приложении «Макс», пишет: «Очень редко вижу свою мамочку, к сожалению, поэтому хотелось бы выразить любовь и уважение к мамочке. Спасибо большое». Вот. И большой салам от Малика всему Дагестану. Судя по всему, они вместе. Ну что, ответы, я думаю, что не заставят себя долго ждать. Вам обязательно напишут ваши родные и близкие. Ну, а нам тоже пишут, я вижу уже. 8-9-8-8-291-10-07.
1: Час желаний. Реклама на радио. Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666

0: 663. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Немного времени осталось до конца программы. Друзья, 8-988-МТС-291-10-07. Записываем свой мобильный и смело направляем нам сообщение в приложении «Макс». Ассаламу алейкум, многими любимая радиостанция «Прибой». От всей души поздравляем с знаменательной датой, 81-й годовщиной со Дня Победы. Желаем скорейшего окончания специальной военной операции, чтобы все наши братья и сестры, участвующие в вернулись живыми и здоровыми. Подпись «Гамит». И поставьте, пожалуйста, песню Льва Лещенко «День Победы».
6: Выбирай! Выбирай то, что нравится!

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Программа «Чё желание», друзья, это программа по вашим заявкам с 12 до 13 по субботам и воскресеньям, так что, друзья, она уже подходит к своему завершению. Напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: В Дагестане 13 часов.
1: Джаспер Форкс. Это инструментальная композиция. Завершила очередной музыкальный час радиостанции «Прибой». В студии Зухра Камалова. До 15 мы с вами вместе. Конечно, предлагаем вам только лучшее, новенькое и очень известное, народное. Так что все у нас, друзья, под контролем. А лично я, а также от имени всей радиостанции «Прибой» желаю всем-всем слушателям быть в отличном настроении весь день. Пусть он пройдет легко и беззаботно. Желаю, чтобы все делалось с легкостью, радостью. Ну и, конечно, день завершился хорошо, тем более погода нам обещает просто отличную. Ну а слушать радиостанцию «Прибой» можно и на нашем сайте www.radioprибой.ру, и в социальных сетях ВК Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах Яндекс Музыка, МТС Музыка в приложении Звук, а также через все умные колонки Алиса, Маруся, Салют. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Зульфия Архилаева, артистка Лакского музыкально-драматического театра имени Финди Капиева, покорившая жюри и зрителей 18-го международного фестиваля «Золотые россыпи талантов» в Грозном своим академическим лирико-колоратурным сопрано, стала настоящим открытием года. Она победитель в 4 номинациях, и, конечно же, как вы услышали, одна из ее работ сегодня порадовала слушателей радиостанции «Прибой». Ну что, только лучшая музыка, таланты и, самое главное, хиты, а еще и полезная информация в нашем эфире.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Сегодня геомагнитное поле неустойчиво, друзья, поэтому метеозависимые люди чувствуют, возможно, себя неважно, поэтому поберегите себя и, конечно же, не перенапрягайтесь. А что касается погоды, то она ясная. В Махачкале 23 градуса, небольшая облачность, ночью 17-20 и до плюс 15. Ветер умеренный, юго-восточный, до 11 метров в секунду порывы в течение дня. Вот это атмосферное давление около нормы. Влажность 50%, температура морской воды 14 градусов. Волнение море легкое. В Кизляре 29, в Кизельюрте 28, и в Хасавюрте такая же погода, ясная. Ночью до плюс 15, в Кизельюрте и Хасавюрте небольшая облачность. В Буйнакске облачная погода 24, ночью до плюс 13, переменная облачность. И в Дерменте также переменная облачность 21.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Иман Фарук, это у нас иранские друзья мотивы, конечно, восточная музыка в нашем эфире также появляется, ну и по вашим заявкам песни звучат в эфире на где-то вот во второй половине часа, ну, называется у нас рубрика «Сюрприз».
1: Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз.
0: И тот, кто из вас хотел сделать небольшой такой внезапный подарочек для родных и близких, он, конечно, постарался и направил нам сообщение в приложении «Макс». Написали, отправили по номеру 8-988-291-1007. Прислали нам сообщение из Москвы, пишет нам Малик Хубиев. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет всему Дагестану. Отдельный привет моей бабушке. Бабулю мою зовут Лена, живет она тоже в Москве. Привет всему Дагестану от меня. И подарите, пожалуйста, песню на карачаевском языке Алике Богатыревой «Мама». Ну что ж, специально для вашей любимой бабули, для Лены, эта песня звучит прямо сейчас.

0: Вика Богатырева и песня «Мама» на карачаевском языке. Это музыкальный подарок от Малика Хубиева специально своей бабуле Лене в Москву. Кстати, и он оттуда нам написал. Так что, друзья, и вы участвуйте. 8-9-8-8-МТС-291-10-07.
1: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 14 часов.
1: «Ансал Таймина» так называется композиция Нурмагомеда Магомедова, которая завершила очередной музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, действительно, «Ансал Та» в Ботлинском районе. Именно из жителей этого села участвовали в Великой Отечественной войне, в боях за Кавказ, Крым, Смоленск, Украину, Сталинград, за освобождение стран Юго-Восточной Европы. Ну а труженики тыла выполняли планы по поставке государству сельхозпродукции. Жители «Ансал Та» участвовали в войне в Афганистане, а также ликвидировали последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. И это еще раз говорит о бескрайнем мужестве этих людей. Так что, друзья, страна гор наша, Дагестан, богата героями, богата традициями. И в продолжение тематики Амина Амирханова, Жаклина, Дагестан. Именно так называется премьерная работа. В студии Зухра Камалова. Доброго, хорошего дня и отличного настроения. Присоединяйтесь.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: «Корабль любви». Именно так называется композиция Рустама Ахмедханова. Друзья, наверняка вы и потанцевали, может быть, подпели вместе с исполнителем. Ну, а я расскажу о любви, потому как одно из самых загадочных и сильных чувств, которое влияет на жизнь каждого человека. Конечно, существуют научные, психологические, культурные объяснения тому, почему же люди любят. Но все-таки они могут даже и не понять, что ощущает это. Понять это чувство не всегда легко и с первого взгляда. Кстати, любовь, она активирует те же участки мозга, что и наркотическая зависимость, вызывая эйфорию и удовольствие. Может быть, и тянет людей в эти отношения. А также ученые считают, что влюбленность длится от нескольких месяцев до 3 лет, после чего отношения переходят в более глубокую форму привязанности. И если влюбленные смотрят друг другу в глаза, то у них может быть синхронизированное сердцебиение. Ну, не знаю, как вы, друзья, вообще-то чувство любви, оно, конечно, способно снижать уровень стресса, активирует те участки мозга, которые отвечают за комфорт и безопасность. Ну и музыка, конечно, кстати, на первом месте, чем любовь. Любовь – это где-то на 6-м месте захватывает человека, а музыка, да, и красоты природы – это все-таки среди лидеров. Ну что ж, совсем скоро предложу вам новинку, расскажу о пробках на дороге и не только.
1: Реклама на радио.
2: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: гулять просто так, Мураками в эфире радиостанции «Прибой». Да, действительно, друзья, все это самое время, когда можно посвятить себе любимым и, конечно, отдохнуть так, как хочется именно вам. Ну, если вы решили воспользоваться автотранспортом, то следующая информация для вас.
1: Пробки на дорогах.
0: Яндекс.Карты используем для того, чтобы сообщить вам о том, что есть небольшое замедление движения по улице Камаева, Махачкала, Сортировочная, в сторону Красноармейска. А также по проспекту Казбекова, это у нас Семендер, небольшой участок. По проспекту Акушинского, ближе к Цумадинскому рынку, небольшое ДТП, и поэтому замедление движения также продолжительностью до пересечения с проспектом Казбекова. Небольшое замедление движения, также связанное с ДТП, у нас по Каркмасово, у Дзержинского, вот небольшой такой участок, и есть по Магомеда Гаджиева, при съезде от Гейдара Гаджиева по правую сторону, также по проспекту Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Расула Гамзатова, ну и чуть далее, конечно. Вот есть небольшой участок по улице Яракского и, как это обычно бывает, по Ирчи Казака в районе рынка, кстати, направление от Восточного к проспекту Гамидова. Вот такой у нас такая ситуация на дорогах. Ну, еще напомню о том, что новые правила, значит, для всех автолюбителей введены с мая этого года. Ну, например, встречка, опасные обгоны, камеры видят все. Выезд на полосу встречного движения остается нарушением, за которое чаще всего лишают прав. Попытка объехать пробку по встречной полосе или обгон в зоне действия запрещающего знака теперь практически со 100% вероятностью приведет к судебному разбирательству. Суды заняли жесткую позицию. Любые маневры, создающие аварийную ситуацию, караются изъятием удостоверения. И еще есть такое понятие, как опасная езда. Оно стало не теоретическим, а практическим. Резкие перестроения, шашечки, необоснованное торможение перед другим авто и несоблюдение дистанции, зафиксированные интеллектуальными системами нейросети, наблюдения тоже могут стать поводом для лишения прав, особенно если нарушение было зафиксировано повторно.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
0: И вот обещанная новинка «Дыхание любви». Хотима.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Let's go! You already know!
3: Миляшики!
4: 2013!

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

Артикасти, модный поп эфире радиостанции «Прибой». Да, друзья, только лучшая музыка. И мне уже пора прощаться. Но прежде чем это сделать, хочется представить Уркема Отхалилову, который совсем скоро вот, поздоровается с вами, друзья, на отличном настроении. Так держать. Пожелаю ей хорошего эфира, а вам чудесного отдыха. Кстати, день сегодняшний у нас прекрасный, 10 мая. В 523 года тому назад, в этот день, испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова. А в 70 лет тому назад была отменена плата за обучение в старших классах школ и в вузах в СССР. Так что не всегда это было бесплатно, мы это ценим, спасибо нашему государству. Вот. Ну и, конечно, друзья, хочется не только пожелать отличного отдыха, настроение пусть будет и на всю оставшуюся рабочую неделю, 4 дня, но все-таки для кого-то это, конечно, по крайней мере, много сил нужно к этому применить. Вот. Ну, теперь уж я прощаюсь. До следующей субботы. Всего вам доброго. Пока.

0: Реклама на радио. Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет

0: проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Ласковый май, розовый вечер, друзья, песня нашего детства, можно сказать так. Да, май действительно ласковый. Еще недавно, друзья, мы с вами надевали очень-очень теплую одежду. Думали, ну когда же придет вот та самая весна у нас в Дагестане? Ну когда же будет солнышко? Ну пасмурная погода, уже надоела. И вот, вуаля, исполняя все ваши мечты, наша природа показывает, что и можно вот так солнечно светить и радоваться. Все зеленое. Я даже бы сказала, что сегодня это не весна, а лето, очень-очень жарко. Желаю, чтобы вот этот последний месяц весны в этом году был наполнен солнцем, улыбками и приятными сюрпризами. И, конечно же, порция самой лучшей музыки на радио Прибой. В ближайшие 4 часа, друзья, будем танцевать, будем веселиться, будем радоваться и будем это делать все вместе с радио Прибой. И, конечно же, со мной. Я, ваша Уркимат Халилова, уже готова зажигать и танцевать. У меня именно такое настроение. 10 же мая на календаре, сегодня воскресенье. Именно такое настроение и должно быть в выходной день. Завтра мы тоже отдыхаем с вами, да. Майские длинные выходные продолжаются. Мы продолжаем радоваться, мы продолжаем петь. И, конечно же, музыка на радио Прибой помогает нам в этом. 15 часов 5 минут столицы. Совсем скоро вы услышите Зульфию Архилаеву, Магомеда Абасова. А прямо сейчас Марк Антони. I'm so glad. Слушаем, танцуем, веселимся, друзья. Все это делаем вместе с радио Прибой.

0: Ну что ж, друзья, мы врываемся вот так постоянно в эти майские выходные. И, конечно же, в этом нам помогает музыка на радио Прибой. Мы наслаждаемся этой музыкой. Будь счастлива, на аварском только что спел для нас Магомед Абасов. Мы, конечно же, стараемся. Мы, конечно, делаем все возможное и невозможное, чтобы стать счастливыми. И на радио Прибой, когда работаешь и слушаешь, когда вот это самое прекрасное радио Прибой, у тебя само по себе настроение просто поднимается на 1000%. И я знаю еще, как можно поднять на 2000% свое настроение. Давайте вместе с вами посмотрим, какие же праздники сегодня отмечают 10 мая, воскресенье. Сегодня Международный день матери. Вот прямо сейчас обнимите своих мам или позвоните. Скажите, как вы их сильно любите. И вы скажете, зачем вот нужно отмечать такие праздники. Ну, признавайтесь, дорогие радиослушатели, что мы, ну, не всегда говорим своим родным и близким, как мы их сильно любим, и не делаем всегда им подарки. Нужно просто радовать своих родных и близких, и тогда вы поймете, как ваше сердце тоже радуется, когда ваш родной человечек просто улыбается. Да. Идем дальше. Еще сегодня отмечают день уборки в комнате, день чистой комнаты. Если вы хотели сегодня сделать генеральную уборку, то, пожалуйста, можете еще отметить такой праздник. День уборки в комнате. Еще сегодня отмечают Всемирный день движения за здоровье. Конечно, мы всегда за здоровый образ жизни. Вот включите на полную громкость свои радиоприемники, потанцуйте от души. Вот вам здоровый образ жизни, друзья. Это Радио Прибой, и это все для вас, дорогие радиослушатели. Услышимся после короткой рекламы.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Зульфия Архилаева, ее лакская новиночка на радио прибыла. Друзья, возьмите себе на заметочку. И еще возьмите себе на заметочку, что в июне, 11 июня, начинается чемпионат мира по футболу. Да, друзья, да, который пройдет сразу в трех странах: США, Канада и Мексики. Так что для всех любителей футбола это отличный праздник. Да, мы все готовимся, точнее, все любители футбола, но и, конечно же, нужно еще готовиться всем любителям Blackpink, особенно для всех поклонников Лисы. Она подписала контракт с FIFA и примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2026. Планируется, что она будет выступать 12 июня на стадионе Sophie Stadium в Лос-Анджелесе перед игрой между национальными командами США и Парагвая. Так что тут скажете, мы не любим футбол, но если вы болеете за Лису, то обязательно вам нужно поинтересоваться чемпионатом мира по футболу. Там будет не только она, но и остальные другие крутые певцы всей нашей страны, планеты Земля, вот можно так сказать. Ну, пока до чемпионата мира еще есть время, давайте послушаем именно Лису у нас на радиоприбой.

0: Очаровательная Зайна заедет Джамбиева, извините, заедет Джамбиева, якутская композиция «Скучаю», но и Зайна Махаева у нас появится совсем скоро в студии, друзья, и будет и она, и другие наши очаровательные певицы будут петь для вас и радовать вас, друзья, так что радуемся вместе с радио «Прибой», 15:28 минус столицы, с вами по-прежнему ваша Уркимат Халилова, 10 мая на календаре сегодня, воскресенье, ничего не делания. И именно эту композицию «Скучаю» от Заиды Джамбиевой хотела услышать наша постоянная слушательница Ажайбике. Она написала: «Привет, радио Прибой, привет, радио слушатели, кто меня узнал, большой привет всем, и своему родному Силу Гили передаю большой привет, и поставьте, пожалуйста, вот такую кумыскую композицию на ваше усмотрение от Заиды Джамбиевой». Конечно же, на мое усмотрение я выбрала именно вот такую композицию. Вот, друзья, я, Уркимат Халилова, могу исполнить ваши другие музыкальные мечты. Если вы хотите услышать прямо сейчас какую-то композицию, обязательно пишите. Номер приложения Макс работает для вас. 8988-291-1007. Успели сохранить? Ну, давайте еще раз. 8988-291-1007. Или же звоните к нам в студию по номеру 91-1007. Пока вы решаете позвонить или написать, давайте послушаем композицию от Иракли «Еду летом». Как раз такая у нас погода в Махачкале.
1: Слушаем.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58, 6+.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Слушай.

0: пробки на дорогах.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Давайте вместе с вами узнаем, какие же у нас пробки в Махачкале. Да, я знаю, что вы не любите о пробках слушать, но и стоять в пробке тоже не любите. Но надо. Вот открываю, Яндекс.Карта показывает, что проспект Расула Гамзатова закружена немножечко. Есть затор на пересечении улицы Магомеда Яракского. Оттуда она идет на Кармасова. Кармасова соединяется с Дахадаевым. Да, улицы, и показывает, что там есть тоже затор. Немножечко желто-красный цвет горит. Но вот карта, пока я вам говорила, что там пробка поменялась. Вот минуту назад Даниялова горела красным, а сейчас желтая. А значит, скоро будет и зеленая. Но не все так плачевно, друзья. Воскресенье, многие дома сидят, а многие, может быть, уехали в села, пикнички, шашлычки. Но вот улица Ерчика Казака, как всегда, загружена, горит красным цветом. Ну и это затор заражает улицу и проспекта Гамидова. Там тоже показывают, что есть пробка. Друзья, на самом деле, как обстоят дела на улицах Махачкалы, я не знаю, но так показывает Яндекс.Карта. Если вы стоите в пробке и думаете, вот жарко еще, и стоим в пробке, то не переживайте. Делайте погромче свои радиоприемники, слушайте от души музыку. И, конечно же, не забывайте танцевать. Митя Фомин прямо сейчас поможет вам и скажет: все будет хорошо. Я с ним согласна. Конечно, все будет хорошо.

0: хорошо.
1: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.
2: Футболей вместе с Фуркимат Халиловой на Радио Прибой. Сегодня, 10 мая, состоится матч 29-го тура российской премьер-лиги. Грозненский Ахмат будет принимать у себя в гостях нашу команду «Динамо Махачкала». Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена», и в качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов. Ну и, конечно же, игра начинается ровно 17:15. После 28 туров чемпионата России Ахмат набрал 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. А наша команда «Динамо Махачкала» заработала 24 очка и располагается на 14-й строчке. В минувшем туре команда Станислава Черчесова победила «Паренен» со счетом 2-0, а наша команда подопечные Вадима Евсеева проиграла «Ростову» со счетом 1-2. Друзья, это еще не все, но и сегодня самый главный матч 35-го тура «Ла Лиги» «Примера». Сегодня будет нас радовать «Эль Классика». Да, друзья. На стадионе Камп Ноу встретится Барса и Реал Мадрид. Вообще, судьба золота может решиться уже сегодня. Барса достаточно не проиграть Реалу, чтобы официально стать лучшей командой Испании. За 97 лет существования Ла Лиги сценарий такой, чтобы чемпион определился именно в Эль Классика. Было всего вообще-то один раз. Да, друзья, да, вы не прослушали. Сегодня исторический вечер. Если Барселона выиграет у Реал Мадрид, то Барселона становится чемпионом Испании в Ла Лиге. Так что, как всегда, футболом много не бывает. Любите футбол, смотрите красивые матчи и футболейте вместе с Радио Прибой.
3: Реклама. 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Omnium Artium Medicina Nobilissima» — медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25.

0: лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: Ну что ж, друзья, мы уже завершаем новый музыкальный час и готовы встретить вот эти самые-самые лучшие композиции на радио «Прибой». Но готовы завершить самой прекрасной композицией Ларисы Гаджиевой, которую заказали наши слушатели. Пишут нам: «Здравствуйте, радио «Прибой», и вам большой привет. Меня зовут Абидат. Поставьте для моего папы Рабадана композицию Ларисы Гаджиевой. Если можно, спасибо заранее, отправляю цветочки». И вам спасибо, Абидат, что вы на одной волне вместе с нами. Рабадан, вашему отцу мы передаем большой привет от радио «Прибой». И, конечно же, композиция Ларисы Гаджиевой прямо сейчас прозвучит. Я еще скажу, чтобы другие наши радиослушатели тоже знали, что у нас есть прекрасный номер в приложении «Макс», куда вы можете отправлять свои сообщения, приветики, поздравления. Номер 8-988-292-91-10-07. А звонить можете к нам в студию по номеру 91-10-07. Будьте на одной волне вместе с радио «Прибой». С вами ваша Уркимат Халилова.

4:26. Сальса от Марка Антони. Нети Телуза. Новый музыкальный час они открывают. Коменель Дилио. У нас идеально все. А почему? Да потому что мы все слушаем с вами радио Прибой. По-другому у нас быть не может. С вами по-прежнему микрофон Уркимат Халилова, друзья. Ну что ж, готовы встречать новую порцию самых лучших артистов. Получить вот этот витаминчик музыки радио Прибой. Но я готова, я вот заряжена вот этой энергией, не знаю, как вы, но я слушаю музыку, которая звучит у нас в эфире, танцую, веселюсь и радуюсь. Да, это радио Прибой сегодня, 10 мая на календаре, воскресенье. Мы не думаем о рабочей неделе, почему? Да потому что в понедельник тоже выходной. Ну, мы думаем о времени. Сколько сейчас? 16:05. Правильно, ровно вот такое время. Время, когда нужно сделать погромче свои радиоприемники, онлайн-плееры и слушать радио Прибой. Наслаждаться музыкой в этом вам поможет. Конечно же, новиночка от Хатимы на варшавском языке. Дыхание любви. А еще появится Джамиля Залова. На лезгинском будет петь для вас про любовь. Да, все песни и все стихи о любви. Ну а студия говорит, она не виновата. Что бы она ни сделала, она никогда не виновата. Это девиз всех нас, девчонки. Вот так вот. А студия, слушаем.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Любовь Успенская и Сергей Жуков, самые узнаваемые люди в российской эстраде, друзья. И их нежная мелодия поп-стиле, приправленная пикантными нотками шансона, друзья, безответно. Только что прозвучало на ваших радиоприемниках. Ой, у меня мурашки по коже. Песня действительно очень сильная, о сильных чувствах, которые не стали взаимными. А да, иногда так бывает, что человек бросает себя и оставляет проживать такие неприятные эмоции. Да, каждый из нас, наверное, ощущал хотя бы в жизни такие эмоции. Песня «До мурашек», действительно, я не шучу, я говорю правду. Любовь, она такая опасная, которая захватывает сердце и заставляет переживать вот такие сильные эмоции. Слушая такие композиции, думаешь, вот это песня про меня и про мою любовь. Да, друзья. Действительно, любовь — это игра, где можно потерять доверие, и если вы не можете принять ответственность за другого человека, я считаю, что не нужно что-то делать, не нужно говорить этому человеку, что вы ради него или ради нее готовы на все. Прежде чем сказать такие слова, подумайте 500 миллионов раз, об этом нам тоже говорить O'Neill Around My Heart прямо сейчас на ваших радиоприемниках. Слушаем.

0: Тимур Темиров, его кумыкская композиция «Кумыкская свадьба». Именно эту композицию хотели услышать жители из Дургили, пишут нам. Дургили сегодня немножечко пасмурно, но в наших душах, сердцах поет и радуется. Почему? Потому что у нас свадьба брата Арсланхана. Мы его поздравляем со свадьбой, с этим замечательным днем. Желаем ему счастья и крепкой семьи, чтобы у них всегда все было хорошо. Поздравляют сестренки Умият, Зухра, Саният и Айшат. Так что мы тоже поздравляем Арсланхана с днем свадьбы. Желаем всего-всего самого наилучшего. Пусть ваша любовь будет жить вечно. И это самое главное. И, конечно же, да, вам тоже большой привет, сестренкам Арсланхана. Не переживайте, даже если у вас там пасмурно. Ну, главное, что светло и тепло в душе.
1: Погода.
0: Ну, мы, друзья, не в Дургили, мы находимся в Махачкале. В Махачкале плюс 21 градусов, ощущается как плюс 23 градуса. Ветер умеренный, юго-восточный, 7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером в Махачкале будет плюс 17 градусов, будет ощущаться как плюс 20, небольшая облачность. Ветер свежий, юго-восточный, 6 метров в секунду.
2: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Футболе имейте с Уркимат Халиловой на радио Прибой. Сегодня, 10 мая, состоится матч 29-го тура российской премьер-лиги. Наша команда «Динамо Махачкала» будет играть в гостях против грозненского «Ахмата» на стадионе «Ахмат-Арена». Матч начнется ровно в 17:15. Напоминаю, что после 20 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 35 очков и занимает 9 место в турнирной таблице. Наша команда «Динамо Махачкала» заработала 24 очка и располагается на 14-й строчке. В минувшем туре команда Станислава Черчесова победила Паренен со счетом 2-0, а наша команда проиграла Ростову со счетом 1-2. А сейчас к другим матчам 29-го тура российской премьер-лиги. Прямо сейчас идет второй тайм. «Зенит» принимает у себя в гостях футбольный клуб «Сочи». Счет 1-1. До этого играли футбольный клуб «Оренбург» и «Крылья Советов» 1-0 в пользу «Оренбурга». Еще, друзья, сегодня вечером нас ждет матч. Железнодорожники будет принимать в гостях у себя футбольный клуб «Балтика» ровно 19:30. Как всегда, друзья, футбола много не бывает. Любите футбол, смотрите красивые матчи и футболите вместе с радио «Прибой».

0: Казахская композиция от Адама Журека «Сердце» покорила сердца миллионов слушателей. И вообще герой теряет дар речи, друзья. Его сердце замирает при виде любимой. Вот такая должна быть любовь. У нас тоже с вами, друзья, взаимная любовь. Даже если мы с вами друг друга не видим, вы слышите меня, и я могу зачитать, конечно же, ваши сообщения. Отправляйте по номеру МАКС 8988-291-1007. Я напоминаю, что ровно 17:00 у нас программа «Хит-парад». Мы будем узнавать вместе с вами, кто вошел в десятку самых лучших на этой неделе. Но это не значит, что я не буду принимать ваши сообщения. Обязательно пишите, отправляйте. И как только мы завершим программу «Хит-парад», я начну зачитывать все ваши сообщения и потом буду принимать ваши же звонки. Звонить можно по номеру 91-1007, когда будете звонить, пожалуйста, сделайте свои радиоприемники потише. Я понимаю, вам хочется услышать свой голос, но, пожалуйста, потише сделайте. Но еще есть такой вариант. Вы можете сделать запись экрана. Зайдите в Яндекс, напишите «Радиоприбой слушать», и там вы топ-радио нажимаете, делаете запись экрана, вуаля, ваш голос записан тоже, и вы потом сможете послушать. Друзья, все это будет после хит-парада. Я начну принимать все ваши звонки и начну зачитывать все ваши сообщения. Напоминаю, ровно 17:00 на «Радиоприбой», программа «Хит-парад». Вот такие дела.
1: Реклама на радио. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8 900

0: 89 899 23 23.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Слушай.

0: Дагестане 17 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Ну что ж, друзья, ровно 17.00 в столице. Я говорила, что мы начнем программу «Хит-парад». Я не врала, и мы вот начинаем. Мы с вами открываем этот мир десятки самых-самых лучших исполнителей этой недели. И вы не забывайте, что это «Хит-парад», и тут постоянно все меняется. Кто был на прошлой неделе на высоте, тот может оказаться уже на последней позиции. Да, скоро мы с вами узнаем, кто же они и как они расположились. Начинаем, как всегда, с 10-й позиции. Меня зовут Уркимат Халилова. Ну что ж, поехали.
5: 10-е место.

0: Очаровательно Сагдиана возвращается наш хит-парад с композицией «Позови» и забирает 10 место нашего топ-чарта, друзья. Мы с вами идем дальше, а там 9 строчка, и там наша восточная, самая красивая, самая лучшая наша Жасмин, да. Жасмин и ее композиция «Восточная». Жасмин тоже, друзья, возвращается в наш топ-чарт, наш хит-парад, ну... Постоянно так бывает, друзья. Голосуют, и вот любимые артисты, любимые композиторы снова оказываются на хит-параде на радио Прибой. 9-я строчка нашего топ-чарта. Жасмин, слушаем.
1: 9-е место.

0: Порция грустного попа, ваш плейлист, друзья. Кмаль, это мои развитые мечты на восьмой строчке нашего топ-чарта, друзья. А на прошлой неделе Кмаль был на второй строчке нашего топ-чарта. Вошел в тройку самых лучших, а видите, как все поменялось. На восьмой строчке оказался. Ну да, это топ-чарт, это постоянно все меняется. Они меняются у нас одно. Ну, после восьмой строчки идет седьмое. Да, а там возвращение прекрасной Ани Лорак. Лив, слушаем.
1: Седьмое место.

0: топ лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста. Реклама.
3: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
0: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: 6 место.

0: тоже большой привет. Вы слушаете Радио Прибой. Ну что ж, друзья, у нас хит-парад. Мы продолжаем узнавать, кто вошел в десятку самых лучших на этой неделе. Кто же они самые-самые. И дошли мы с вами до пятой строчки. Пятое место. Там Хамали, Акмаль. О чем ты не спишь по ночам? Вообще Хамали сделал по-другому эту композицию, когда у него родился сын. И вот так бывает, когда рождаются дети, да здравствует бессонные ночи. Ну, песенка такая хорошенькая, вы послушаете и узнаете, о чем я прямо сейчас вам говорила. Хамали, Акмаль, о чем ты не спишь по ночам, пятое место.
1: Пятое место.

0: Жизнерадостная композиция от Митя Фомина и Саша Дис. Все будет хорошо. Как вам такой вариант в ремикс 2026? Ну, вообще, композиция вышла в 2010 году. Оригинальная песня Митя Фомина. Ой, действительно, все будет хорошо, друзья. Главное радоваться, главное найти свой путь и делать все по-своему. И даже если вы упали, даже если вы совершили ошибку, не нужно так сильно волноваться, переживать. Все будет хорошо, все будет так, как должно быть. А у нас по расписанию третья строчка нашего топ-чарта. Да, друзья, я поздравляю вас и себя, что мы дошли до тройки самых лучших. А там Татьяна Куртукова и ее композиция «Алешенька». Давайте послушаем.
1: А вот и тройка самых популярных. Третье место.

0: парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут-дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
8: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
0: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Лучший за неделю. Первое место.

0: Ну что ж, друзья, Дима Билан, я Настя. Когда вот голоса таких людей соприкасаются, российская поп-сцена, не знаю, взрывается. Почему? Да потому что это неожиданный дуэт, друзья. Очень личный разговор. Не просто композиция, эпилог, а это история, это разговор о чувствах, которые вроде бы уже завершились, но все равно не отпускают. Да, друзья, так бывает, когда ты очень сильно любишь, не замечаешь всех минусов, а потом любой любовной истории есть год спустя. Человек становится как бы не твоем. Но чтобы такого не было, есть разные советы, что нужно делать, но я думаю, каждый должен чувствовать своим сердцем, твой ли это человек или нет. А мы завершаем хит-парад и поздравляем Настю и Диму Билана с золотом, да, нашего хит-парада. Они забирают это золото. А мы с вами, друзья, не завершаем эфир, мы с вами продолжаем и, конечно же, будем читать все ваши сообщения, которые вы отправляли в приложение Макс 8988-291-1007 или же звоните к нам в студию по номеру 91-1007. Но расскажите о своих историях. Май — это месяц пикничков и шашлычков, так что давайте поделимся историями, как вы проводите эти длинные майские выходные. С вами ваша Оркимат Халила, 18.42 в столице, 10 мая на календаре. В воскресенье мы проводим наш весенний эфир на радио Прибой.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.

0: реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова

0: Много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Между нами их романтическая композиция. Друзья, если любовь, то только взаимная. Вот такая, какая у нас с вами, дорогие радиослушатели. 18 часов 3 минуты в столице. 10 мая на календаре. Сегодня воскресенье, друзья. Мы продолжаем радоваться, веселиться. И новая порция зажигательной музыки на радио «Прибой» вас ждет. Конечно же, в этом поможет прямо сейчас Наталья Рейро. Люра Брава, ее композиция. А меня зовут Уркимат Халилова. Ну что ж, друзья, зажигаем, как мы умеем. Вот так вот.

0: Гамид Рамазанов, его композиция на даргинском языке «Горянка» специально для Индиры. Индира – наша постоянная слушательница. Мы передаем ей большой привет. Она хотела услышать даргинскую композицию. Мы исполняем все желания, друзья. Если вы тоже, как Индира, хотите послушать свою любимую композицию, обязательно напишите нам приложение «Макс» 8988-291-1007. Или же звоните к нам в студию по номеру 91-1007. Я Уркимат Халилова, приму все ваши звонки и зачитаю все ваши сообщения. Тем более, повод есть. Сегодня 10 мая, прекрасный день. Кто-то, наверное, поехал в шашлычки, да, пикничок устраивает. Признавайтесь, друзья, вот, ну, честно признавайтесь, у кого с 1 мая не было в статусе и в сторисах фото и видео пикничка? Ну, где вы с семьей собираетесь, там шашлычки, вкусняшечки, кто-то плов готовит. Ну, скажите честно, у всех же было, да? Думаю, что да. Но у меня точно было. Ну как? Май начинается, и сразу сезон начинается. Май – это месяц для отдыха, друзья. Мы продолжаем наши майские длинные выходные, продолжаем наш весенний эфир на радио «Прибой». Музыка, которая звучит от души, помогает нам расслабиться. Кто-то танцует, а кто-то просто ждет, чтобы написать нам сообщение еще раз. Приложение «Макс» работает, друзья. 8-9-8-8-291-10-07.
1: Реклама на радио. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Бахтовар и его низинская новиночка «Дождь», друзья. Ну, возьмите себе на заметочку. Вообще, песня Бахтовара – лауреат на премии «Золото» нашего хит-парада, который проводит моя коллега Иза Ахметханова по субботам ровно 17.00. Хит-парад национальной музыки. Так что Бахтовару, может, повезет на следующей неделе, а может быть нет, но вы возьмите себе на заметочку. А вот кому повезло всем тем лауреатом экологической премии Голдмана 26-го года, которую часто называют зеленой Нобелевской премией. Женщины, да, самое прекрасное создание на Земле. В число победительниц входят активистки из Великобритании, США, Нигерии, Южной Кореи, Аляски, Колумбии, Гвинеи, и каждая из которых возглавляет усилия по защите экосистем. Так что премия существует уже 37 лет, друзья, и это первый случай, когда все лауреаты в одном году женщины. Да, мы сильные люди на свете. Женщина может все и даже больше, если, конечно же, захочет это сделать. А если нет, то и правильно. Что бы она ни делала, всегда все правильно. Скажут мне сейчас мужчины, которые слушают радио Прибой, а мы что, вы тоже сильные. Мы все самые крутые. А прямо сейчас еще одна крутая девчонка, доминантская певица Нати Наташа. Слушаем Тулока на ваших радиоприемниках.

0: Погода.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Давайте вместе с вами посмотрим, какая же у нас вечером погода в Махачкале. Плюс 17 градусов, ощущается как плюс 20 градусов. Небольшая облачность, ветер свежий, юго-восточный, 6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 59%. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра, 11 мая, в понедельник, утром будет плюс 17 градусов, днем плюс 19, вечером плюс 16. 15 градусов в Махачкале.
2: Реклама.
3: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Давайте вместе с вами посмотрим, какие же пробки у нас в Махачкале. Открываю Яндекс.Карту, показывает, что на улице Хаджоплача есть пробка. Эта пробка, ну, не маленькая и небольшая, но средненькая. Да, но не все так плачевно, как на улице Петра Первого. Там показывают, что на мосту пробка, и в сторону Каспийска, и в сторону Махачкалы тоже пробка. Друзья, еще раз говорю, на самом деле, как обстоят дела на улицах Махачкалы, я не знаю, так показывает Яндекс.Карта. Яндекс.Карта показывает, что на улице Батыра, на пересечении улицы Карпмасовой, на пересечении улицы Яракского горит красно-желто-оранжевым цветом. Ну, да, немножечко печальная история. Друзья, идем дальше. На Расула Гамзатова показывает, что есть затор. И идем дальше, друзья. И вот самая такая улица Даниялова, которая и в обед была заполнена машинами, и сейчас, наверное, это основная улица, куда-то все едут туда. Так, идем дальше. На улице Магомеда... На улице, да, Магомеда Гаджиева показывает, что местами есть пробка. Вот пока я открываю, загружаю карту, и она исчезает. Но показывает, что где филологический факультет, да, до этого... До ботанического сада показывает, что на Магомеда Гаджиева есть пробка. Так что, друзья, если вы едете на этих улицах, знайте, что... Ну, планируете ехать по этим улицам, знайте, что там пробки. А если вы слушаете радио Прибой и говорите, вот в Аркимат, вот эту улицу, вы не сказали, что там есть пробка. Ну, напишите. Номер приложения Макс работает специально для вас. 8988-291-1007. Я скажу, да, я была не права, но карта Яндекс постоянно меняется, и постоянно меняется пробка. Вот, пока я вам говорила, что на Магомеда Гаджиева есть пробка, она уже поменялась, там не так почетно. Так что, друзья, желаю вам хорошей дороги, чтобы вам было весело стоять и ехать. Слушайте радио Прибой и сделайте погромче свои радиоприемники.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Радио Прибой.
1: Футболея вместе с Уркимат Халиловой на Радио Прибой. Прямо сейчас идет второй тайм, где наша команда «Динамо Махачкала» играет против команды «Грозного» на Ахмат-арене. Счет 0-1 в пользу нашей команды «Динамо Махачкала». Первый гол на 38-й минуте забил защитник Мухаммад Азим, друзья. Это 29-й тур российской премьер-лиги. Еще есть время, идет пока второй тайм, ждем конца игры и надеюсь, победа будет за нашей командой, мы держим кулачки. Что касается испанского футбола, друзья, судьба золота может решиться уже сегодня. В Барсе достаточно не проиграть Реалу, чтобы официально стать лучшей командой Испании. Напоминаю, что 35-й тур испанской Ла Лиги начнется 22:00 Эль Классика Барселона Реал Мадрид на Кап Ноу сегодня покажет зажигательную игру. Мы все на это надеемся. В прошлом году, я помню, говорила, что идет 35-й тур Эль Классика. Барселона принимает у себя в гостях Реал Мадрид. И какой счет был в прошлом году? 4-3 в пользу Барселоны. Ну, все болельщики Барселоны, если вы тут, вы держите кулачки за свою команду, и болельщики Реал Мадрид тоже не уступают. Они тоже болеют за свою команду. Вообще, за 97 лет существования Ла Лиги, чтобы был такой сценарий, чтобы чемпион определился именно в Эль Классика, было всего один раз, друзья. Так что сегодня исторический вечер, если Барселона выиграет у Реала, так что Барселона чемпион Ла Лиги. Вот так, друзья, как всегда, футбола много не бывает, любите футбол, смотрите красивый матч и футболейте вместе с Радио Прибой.
2: Реклама на радио.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Ну что ж, дорогие друзья, на этом нужно уже прощаться, завершить свой четырехчасовой эфир, друзья. Да. Да, я вам желаю, чтобы этот воскресный майский вечер...

был в самом-самом углу с Шом и принес вам только положительные эмоции и радостные события. Ну да, мы продолжаем отдыхать, продолжаем веселиться, продолжаются эти длинные майские выходные. Слушаем, конечно же, радиоприбой, музыка в этом нам поможет, чтобы поднять настроение на тысячи-тысячи процентов. Мы с вами услышимся совсем скоро. Я говорю вам до свидания и еще раз до свидания. Для вас работала Ваша Уркимат Халилова. Всем пока-пока.

Дагестане 19 часов вечера.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8 928 942 55 58 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Вспомни.

0: Лезгинская поговорка.
1: Велерис такорди, рекисня кодач.
2: Того, что не видят глаза, сердце не увидит.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио. Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональна. Бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-23-23.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

0: или шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Реклама на радио.

0: поддержать родную команду.
1: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

руки твоей. Счастливее меня не будет на планете, если скажу «да». Ну, а если нет, я украду тебя, скажу я им в ответ.

0: поклонникам песни в стиле шансон.
1: Я тебя не отдам. На волнах.
2: Ботлех.
3: Каспийск.
2: Леваши.
3: Кизил-Юрт.
4: Гергебель.
5: Говорит Махачкала. В столице 21 час.
2: Радио Прибой.
5: Нас слышно.
6: Амурская поговорка.
7: Учузаб кванидат амк унареб.
8: От дешевой еды и вкуса не жди.
9: Радио Прибой.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

я твою любовь и грусть знаю наизусть. По глазам могу прочесть смех и ненависть. Сердце оставляет след.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: своих деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: С вами Рафаэль.

0: Даргинская поговорка.
1: Беда не приходит одна.
0: Народная мудрость.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
1: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.
1: Вачидун, дуца хвалатлы, хвалбайдир гарбида, хайкаранде дон. Вачидун, вачидун,

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Слушай.

0: Реклама.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: На радио Прибой притчи народов мира.
1: К пророку, мир ему и благословение, однажды прибежал верблюд и попросил спасения. Следом появился его хозяин и заявил, что хочет зарезать верблюда. Он рассказал, что купил его, но не получил никакой пользы, и поэтому решил зарезать, чтобы хоть мясо получить. А верблюд убежал. Пророк, мир ему и благословение, обратился к верблюду со словами: «Почему твой хозяин на тебя жалуется?» На что верблюд ответил: «Как я могу быть покорным своему хозяину, если он не покорен своему Господу? Не совершает ночной намаз, не ходит на коллективный. Когда гнев Всевышнего обрушится на ослушавшихся его рабов, я боюсь находиться среди них. Если мой хозяин даст вам слово больше не ослушиваться своего Господа, я тоже дам слово быть покорным ему». Этот человек раскаялся, дал слово пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вместе с верблюдом вернулся домой.
0: На радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
0: Радио «Прибой». Дорого, как память.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: Реклама.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакар.

0: Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Меня знобит в твоем голосе и не в силах вылететь. Меня тысячи клиник, ты моя гостья из будущего. Я остался в прошлом, я звоню тебе, но ты снова меня морозишь. Мы и снег, и Сахара, Глинтвейн, и Лонг-Айленд. Опять взяли нервы, не сдали экзамен. Я ветер, ты пламя, я верю, ты знаешь. Мы первая фаза, последних касаний. Развесил гирлянды на праздник. Видно, для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. Я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся как центр. Воспоминания бесценны, но ты режь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы. Мы и ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах всех радиостанций.

море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».